Лучше друга, чем Петрушка, не найти. И сколько девушек помог на тройке увести. А теперь моя последняя мечта — любимую украсть до винта. Петрушка, довольно баловаться, нажми на коней и гони скорей. Не видишь, тучи стали собираться.

Время шло, и я совсем уж приутих, ласкал жену свою и деток милых я своих. След Петрушки я давно уж потерял, но песеньку его я вспоминал. Петрушка довольно баловат.